0: Într-o discuție la telefon cu președintele francez, Lukashenko a spus că este cel mai potrivit lider care să negocieze cu Moscova. Mai mult, dictatorul din Belarus este dispus să primească la Minsk un reprezentant al liderului de la Elisee, pe care l-a îndemnat să redeschidă dialogul cu Rusia.
1: А кто там, Мерц, молодой совсем политик, Стармер или Стармер, как его, тот тоже совсем молодой. Кто будет разговаривать? Все молодые. Виталий вообще женщина, премьер-министр. Что вы хотите на женщину возложить эти обязанности? Ты, Аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске и в разговоре решать этот вопрос.
0: Incendiu puternic în această dimineață la un restaurant din sectorul 2 al capitalei. Flăcările s-au extins rapid și au cuprins alte 3 magazine aflate în apropiere.